Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о перестановках в правительстве Нижегородской области, адаптации исторического памятника к современному использованию, грантах на инновационные проекты и итогах акции «Монетная неделя». Правительство Нижегородской области сообщило о новых кадровых перестановках. Министром транспорта и автомобильных дорог назначен Леонид Самухин. Ранее он работал директором Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области. Исполняющим обязанности директора ГУАТ назначен Александр Денисов. Вячеслав Горев покидает должность заместителя председателя правительства Нижегородской области по собственному желанию. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства назначен Владимир Тужилин, ранее занимавший пост министра экологии. Министром экологии и природных ресурсов Нижегородской области назначена Ольга Белянина, ранее занимавшая должность заместителя министра кадровой политики правительства Нижегородской области. До перехода в Минкадры Ольга Белянина работала в Министерстве экологии в должности замминистра. Девелопер получил заключение о соответствии проектной документации главного корпуса мельницы Башкирова в районе Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Объект адаптирован под современное использование и готов к вводу в эксплуатацию. Девятиэтажный корпус общей площадью 6500 квадратных метров вмещает 57 квартир, включая 3 пентхауса. Также в здании планируют разместить ресторан, клуб резидентов и коммерческие помещения. Архитектурный облик исторического здания сохранен. Всего в рамках проекта комплексного развития территории застройщик, федеральный девелопер «Глорекс» восстановит 3 объекта культурного наследия. В доме «Келевейн» разместят апартаменты и коммерческие помещения, а мельница «Дегтярева» станет жилым домом. Для реконструкции памятников в Нижнем Новгороде компания получила первый в стране льготный кредит по федеральной программе восстановления объектов культурного наследия – более 645 миллионов рублей. Авторы инновационных проектов из Нижегородской области могут получить до 40 миллионов рублей грантовой поддержки по 4 программам Фонда содействия инновациям. Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство фонда «Технопарк Анкудиновка». По программе «Старт-1» поддержку могут получить проекты в сфере цифровых и промышленных технологий, новых материалов, биотехнологии и энергетики на ранней стадии реализации. Конкурс «Старт-Пром-1» ориентирован на разработку инновационных решений для гражданской промышленности. На конкурс развития НТИ заявки могут подать разработчики, реализующие проекты в области нейроинтерфейсов, нейромедицины и технологической базы для нейросистем. А программа «Коммерциализация био» направлена на поддержку проектов в сфере биоэкономики. НБД-банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки, при этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику, политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в МАКС.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

0: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
1: Здравствуйте, друзья. Это радио «Рандеву». Вы слушаете нашу волну, и это программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области, эту самую область освещаем, либо этот вопрос. И вопросы в последнее время все острее и острее. Вот сегодня мы пригласили в студию психолога, психотерапевта, семейного психолога, специалиста по работе с подростками и детьми, ведущую группу психолога ННГСУ, преподавателя и спикера лекториума для родителей Центра Вега Ольгу Алексееву, для того, чтобы обсудить очень важную новость. Ну, во-первых, Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ольга, ну, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, сейчас, наверное, у всех на слуху. К сожалению, или, может быть, наоборот, это еще один такой, знаете, аргумент обратить внимание на своих детей, на подростков, мы не говорим про ранний возраст. Собственно, происходит очень много актов, ну как это правильно и политкорректно сказать, подростковой агрессии, да, вот эти вот нападения в школах, ЧП с применением разного рода оружия, так или иначе. И сейчас понятно, что на законодательном уровне все хватаются за голову и пытаются найти, во-первых, виноватых, во-вторых, как-то ужесточить систему, но мы понимаем, что система — это многосоставная вещь, поэтому мы пригласили вас, чтобы попытаться разобраться, откуда берется подростковая агрессия, как она проявляется, какие могут быть, может быть, симптомы. И вообще, вот мы за эфиром уже с Ольгой поговорили, что оказывается, да, этот вопрос можно рассматривать по-разному. И я вот хотел бы начать с вопроса. Ну, те, кто постарше, мы, да, вот родители, мы почему-то уверены, что раньше, даже вспоминая свое детство, нам кажется, что агрессии было меньше. Так ли это, или мы заблуждаемся?
2: Давайте начнем с того, что прежде всего нужно дифференцировать состояние. Угу. Дело в том, что такое поведение, ненормативное, выходящее за рамки нормы, характерно для больных людей, для подростка, у которого возможна манифестация состояния неврозоподобного или любого другого из области заболеваний, которые наблюдает, лечит и диагностирует подростковый врач-психиатр, невролог, психиатр. И вот прежде всего нужно исключить вот это. То есть иногда это происходит, манифестация заболевания медленно и незаметно, иногда резко и тоже незаметно. Важно помнить, что в здоровом состоянии, в нормативном, большинство детей, ну, для большинства детей не характерно подобное поведение. Вот с угрозами, с применениями оружия, с там суицидальными попытками. Если что-то такое наблюдают педагоги и доктора, родители, первое, что нужно сделать, обследовать ребенка, показать ребенку специалисту, чтобы как можно быстрее ребенок получил медицинскую помощь и всю остальную необходимую помощь и поддержку.
1: Ольга, я правильно понимаю, что просто поговорить с ребенком, ну, это недостаточная мера?
2: Ну, важно грамотно подходить к вопросу, к проблеме, исключить манифестацию заболевания. И не только заболевания, а состояний, которые, ну, приходят и уходят, которые не постоянно, то есть есть заболевание, которое остается с ребенком долго, есть заболевание, которое остается навсегда, и там в стадию ремиссии переходит под наблюдением и лечением, а есть состояния, которые вот обратимыми являются, но тоже при лечении грамотном и наблюдении врачебном. Это важно вот исключить. Второй момент — это нарастающая тенденция вот с поведением, со сложностями, с принятием границ, правил, рамок.
1: То есть это вот такой бунт, да, подростковый, как мы это называем?
2: С таким проявлением проявлением экспрессии эмоциональной, окрашены негативно, вот с угрозами, со сложностями саморегуляции. Вот если мы такое поведение рассмотрим, как вот там учителя иногда жалуются, там ребенок не слушает, он не принимает правил, не умеет находиться в иерархической структуре. Структурой является любая область отношений, семья, класс, школа. Все это является общество как система отношений. Ребенок там не умеет пользоваться границами, принимать свое место, находить, обнаруживать в социальной ситуации общение. И он реагирует неуместно контексту, не умеет находить, а по возрасту даже дошкольник умеет находить, учиться, пользоваться и чувствовать социальную ситуацию общения. Есть возрастные нормы, которые соответствуют разному возрасту. И несмотря на то, что

0: И так формируется именно психика, именно эмоциональная сфера и личностная сфера, то есть умение ребенка находить вот себя в структуре этих отношений, принимать правила, запреты, ограничения, вот все, что переживает детская психика при встрече с границами.
1: Угу.
0: Регулирующую функцию выполняет родитель для ребенка.
1: Вот.
0: И регулировать ребенка невероятно трудно. Родителю непросто оставаться устойчивым и принимающим, контейнировать переживания ребенка, эмоциональную реакцию ребенка, научая психику ребенка именно ассимилировать и переживать этот эмоционально трудный опыт. Часто его называют негативные эмоции, хотя эмоций нет негативных, есть трудные.
1: Вот видите как. Ольга, вопрос бытовой. Вот смотрите, к примеру, сейчас, чтобы создать такую более понятную, может быть, картину для слушателей, для родителей, надеюсь, что вы не сталкиваетесь с такой ситуацией. Но все же, например, ребенок, подросток, учится, пусть там, 6-7 класс. Иерархическая система, есть учитель, он главный, да, есть вот класс, вроде как все равны. Но происходит какой-то, как это принято называть, буллинг, да, или просто своя иерархическая система выстраивается на уровне школьников. Я сильнее, я грубее, я могу тебе угрожать, условно, да, ты боишься. Ну, вот как там, да?
0: Вот смотрите, да, вот...
1: Сейчас.
0: Зачатки буллинга, угу. Это по-другому называется дисфункциональные процессы внутри группы. Любая группа, это класс, все, что любая структура, которая имеет два и более человек, это малые группы и группа. И вот группа функционирует в здоровом виде, в нормативном.
1: Угу.
0: Бывает так, что в силу определенного опыта одного из детей или двух и так далее, и некорректных действий того, кто этой группой управляет, кто за нее отвечает, а детский коллектив всегда имеет человека, который взрослого, который отвечает за них, он и есть вот этот ведущий группы, то есть иерархическая фигура в этой группе. Если некорректные действия этого человека имеют место быть, то в группе могут обнаруживаться, формироваться и поддерживаться именно дисфункциональные процессы, которые приводят к буллингу. То есть здесь буллинг – болезнь группы, это болезнь коллектива. Лечить надо
1: вот,
0: не одного
1: собственно.
0: Члена, а именно грамотное управление.
1: Хорошо.
0: Здесь может психолог помочь школьный или специальные службы, соцзащиты.
1: Хорошо. Ольга, тогда возникает вопрос. Может помочь или должен помочь?
0: Ну, в школе должен помочь. Есть определенные действия, которые предпринимаются при таких вот проявлениях.
1: А если запугивать подростка его же сверстники, чтобы он ничего никому не рассказывал, он это держит в себе, не рассказывает ни родителям, все это происходит на переменах, где-то за школой и так далее и тому подобное. Даже вспоминая просто свои школьные годы, я понимаю, что такое было достаточно часто.
0: Это уже, вы говорите, производные. Это результат дисфункциональных как раз вот процессов и явлений. Здесь с семьей работать важно. Как вообще ребенок себя чувствует в семье, насколько он вот умеет как раз регулировать себя и принимать эти границы. Если ребенок умеет, то он менее подвержен вот чужому влиянию. Обычно родители считают, что наоборот, ребенок, который такой вот бунтарь, он не приемлет границы рамок, он не подвержен влиянию постороннему. Наоборот, подвержен, поскольку саморегуляция у него слабая. У ребенка, который умеет отказывать себе, умеет переживать вот утраты, когда что-то нельзя, и тебе запрещают, не объясняя почему, у него формируется именно внутренняя саморегуляция по возрасту, которая должна формироваться. И он тогда, что называется, такой устойчивый, независимый, как раз вот uh-huh. в той степени независимости, где есть свобода, остается критичность, я могу выбирать, могу не выбирать, но я могу себе отказывать и могу принимать правила, рамки, границы, uh-huh. запреты. Сначала я слушаюсь взрослого,

0: и он мне помогает переживать трудные чувства, которые у меня возникают, когда мне что-то не разрешают, а я не понимаю, почему, и я не согласен, и эти чувства я переживаю, и тогда у меня интегрируется внутрь, интериоризация происходит, присвоение опыта внутренней саморегуляции по возрасту, я уже могу отказывать, и тогда это профилактика и гаджета зависимости, и различного рода девиантного поведения, дисфункционального поведения, тогда мне не страшны там дети, которые вот так вот ведут себя, там запугивают, управляют вот так вот подспудно.
1: Хорошо, вот. Ольга, тогда вопрос практический. Давайте мы сейчас очень так обстоятельно рассказали про теорию, как это выстраивается с точки зрения психолога и психотерапевта. Как вы считаете, как специалист, как эксперт, сейчас... Вот, когда происходят такие случаи, к сожалению, трагические, печальные, в школах, в колледжах, да, вот мы видим эти все моменты. В первую очередь, ответственность, на ваш взгляд, за воспитание несут родители или же родители, вот пока ребенок в школе, там отвечают?
0: Здесь вот воспитание и безопасность я бы разграничила. За воспитание, конечно, в большей степени ответственны родители, поскольку ребенок, он живет в семье, а не в школе. Школа воспитательные функции осуществляет. И есть задачи каждого урока: образовательные, развивающие, воспитательные. Есть завуч по воспитательной работе. Школа занимается как среда воспитанием. Но мы говорим о безопасности. Насколько безопасно ребенку находиться в школе? Насколько система обеспечивает правила безопасности, условия безопасности, чтобы никто не проник, чтобы не было таких случаев, что человек, которому нужна помощь, вдруг становится источником опасности для окружающих. Почему такое происходит? Почему такое допускает система? Какие меры нужно еще реализовать, чтобы минимизировать опасность для детей?
1: Хорошо. Ольга, я предлагаю сейчас взять небольшую паузу на минуту и потом продолжить, потому что мы поговорим о том, как решать эти проблемы, говоря про отдельную семью, да, и вообще как постараться хотя бы начать самим нам, родителям, научить ребенка справляться с трудными эмоциональными ситуациями. Об этом во второй части программы. Друзья, у нас в гостях психолог, психотерапевт, семейный психолог, специалист по работе с подростками и детьми, ведущая группа «Психолог ННГСУ», преподаватель и спикер лекториума для родителей Центра ВЕГУ Ольга Алексеева. Это программа «Суть дела». Мы вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Радио Рандеву. 103.4 FM.
1: Радио Рандеву.
2: Радио Рандеву.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела».
1: Радио Рандеву.
4: Продолжаем программу «Суть дела» на радио «Рандеву». В гостях у нас психолог и психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп и психолог ННГСУ, преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Говорим мы сегодня о том, как бороться с подростковой агрессией. В первой части программы мы просто детальнейшим образом разобрали момент. Мы понимаем, что вот эти вот неправильные и неадекватные поведения, которые мы видим сейчас в новостях, которые трагические случаи происходят, это, по мнению Ольги Алексеевой, поведение нездорового ребенка. Опять же, нездоровый не значит, что он психически больной, ну, вот в каком-то шаблонном понимании. Просто есть какие-то вещи, которые либо импульсивно обостряются, да, есть вялотекущие прогрессирующие болезни, которые незаметны. Поэтому наблюдаться у психолога, у психотерапевта ребенку нужно не только в школе, но и еще приходить на прием для того, чтобы отслеживать, насколько он принимает правила этого мира, учится ответственности, понимает, как выстраивается иерархическая система, когда есть преподаватель, либо есть родители, да, вот ребенок, вот эти вот социальные роли. Ольга, как вот, если говорить про отдельную семью, насколько часто нужно с семьей, с родителями ребенку посещать психотерапевта или психолога?
5: Есть психологи, которые занимаются диагностикой актуального развития там, малышей, детей. Можно посмотреть актуальную зону развития, ближайшую зону развития. Если ничего не беспокоит, иногда все равно обращаются, тем не менее, к семейному психологу. Вообще ребенку заниматься с детским психотерапевтом, психологом полезно, развивая творческий потенциал, личность, не работая на проблему, а помогая развитию. Но если семья не выбирает это, можно это не выбирать. Педагогическая какая-то помощь есть.
4: Но насколько часто, вот, как говорят стоматологи, говорят, нужно раз в полгода приходить на такой профессиональный осмотр, да, все ли в порядке. К психологу в подростковом возрасте, когда просто вот эти вот гормоны, эмоции, да, вот, опять же, внешний облик ребенка меняется, и это может провоцировать его на какие-то нестандартные алгоритмы поведения. Насколько часто нужно посещать? Раз в год, раз в полгода, раз в квартал?
5: Если клинический психолог увидит ребенка, проведет одну сессию, он может заподозрить, если у него есть компетенции, не каждый психолог обладает компетенциями по клинике, он может заподозрить некоторые моменты, заметив, например, в поведении, и предложить родителям сходить как минимум к неврологу, либо к психиатру для того, чтобы исключить какие-то возможные состояния. Может заметить, что все хорошо, ничего такого не вызовет подозрений и предположений о том, что требуется профессиональная помощь. К неврологу периодически важно приходить с подростком, так как наблюдать все равно необходимо. Там период активного роста, и раз в полгода мы сдаем кровь, смотрим тоже динамику состояния. Поэтому, если тем более родителей настораживает, например, резкие перепады настроения, какие-то реакции, которых не было, они появились, то можно одну консультацию взять, чтобы исключить необходимость вмешательства. И в первую очередь, если есть такая необходимость, ребенок должен получать наблюдение, помощь врачебную. Конечно, нужно это обеспечить.
4: Хорошо. Ольга, тогда вопрос такой. Вот вы сейчас перечислили вот несколько факторов, да, что могут заметить родители. Это вот как раз, наверное, к вопросу, зачем наблюдать нам, родителям, да, и на что обращать внимание. Вопрос от обратного. Чего категорически не стоит делать родителям, по вашему мнению, с детьми подросткового возраста, чтобы не спровоцировать вот эти акты агрессии или некорректное поведение по отношению к сверстникам в школе, когда родитель не может контролировать это?
5: Есть поведенческие проблемы, которые обусловлены именно некорректными действиями, которые не обусловлены, например, предпосылками к болезни, генетикой, вот какой-то ненормативностью. Давайте рассмотрим поведенческие вот эти вот моменты.
4: Ну, вот как,
5: то есть некорректное
4: нужно,
5: поведение, которое может привести к изменению вот реакции ребенка.
4: Хорошо.
5: К изменению опыта, характера. Ну, в первую очередь родителю стоит следить за тем, как он регулирует ребенка, посредством чего происходит регуляция.
4: То любой есть родитель ремень или слово, да?
5: Регулирует ребенка по-разному. Все равно его приходится
4: Хорошо.
5: Регулировать. Не всегда можно с ребенком договориться. Я наблюдаю тенденцию, когда вместо регулирующей функции используется договоренность, когда родителю проще договориться. Да. Договариваться важно уметь, и коммуникативные навыки – это показатель развития личности и эмоциональной сферы. Но мы здесь говорим не об этом инструменте, а именно о способности принимать вот какие-то нельзя, запреты. То есть способность подчиняться этой структуре, не переживая это подчинение как унижение, как уничтожение. И родителю непросто оставаться устойчивым, и тогда здесь легче договориться. И спросить у ребенка согласие. Иногда это получается, и у родителей возникает иллюзия, что я регулирую, я воспитываю, у меня все хорошо. А когда не получается и никак не удается с ребенком заключить консенсус, договоренность и поладить, и никакие компромиссы не помогают, и тогда родитель не выдерживает и регулирует ребенка, раздражаясь, испытывая злость, и вот так отыгрываясь, термин такой профессиональный, отыгрыш или отыгрывание, или такой вот разрядка напряжения вот злости. И тогда ребенок привыкает, что его регулируют вот так. Такое поведение называется пограничное функционирование. Вот этого нельзя делать, потому что и нет и опыта принимать вот эти рамки и границы, это первое у ребенка, при таких вот методах, при таком опыте общения с родителем. И второе, имплицитно присваиваются нормы вот такого поведения, то есть ребенок сам так делает, как с ним, так и он.
4: Ну, понятно, копирует.
5: Вот, копирует имплицитно, то есть неосознанно, и другого не имеет опыта, и это тоже вид близости, то есть и он делает так, и с ним делают так, когда он попадает в среду агрессивную, где вот такие неадекватные, неуместные реакции, он это маркирует, как мне знакомо, это родина. Я так умею.
4: Хорошо.
5: Мне там плохо, но это знакомый мне опыт. И у меня не возникает тревоги, что что-то не так, я не настораживаюсь, я это подхватываю и поддерживаю. Так формируются вот такие группы.
4: Ольга, я понимаю, что вопрос, которого мы коснулись, его даже в одну, даже, наверное, в две программы сложно уместить. Давайте, если уж в финале говорить о чем-то важном, в дополнение к всему важному, чего мы коснулись, короткие вопросы, короткий ответ. Родитель должен приходить отдельно по проблемам взаимоотношения с ребенком, или он, допустим, видит неадекватное поведение, к психотерапевту или к психологу подростковому, или вместе с подростком?
5: Они могут прийти вместе. Если подросток отказывается идти, родитель всегда имеет свободу прийти отдельно и проконсультироваться, по крайней мере, обозначить то, что его тревожит, настораживает, уточнить и маршрутизацию дальше специалист ему наметит.
4: Хорошо. А как вы считаете, опять же, короткий вопрос, короткий ответ, когда родители перекладывают ответственность на школу, на учителей, это тоже, ну, такой некорректный выход из ситуации?
5: Но это проявление как раз вот инфантилизма некоторого, когда вот так подспудно, так и хочется на кого-то опереться, обвинить и как-то вот оттуда ждать помощи, и тогда ощущение такой некоторой собственной беспомощности.
4: Ольга, и, наверное, финальный вопрос. Если говорить о вашей помощи, как можно с вами связаться, чтобы обратиться, чтобы проконсультироваться и, по крайней мере, понять, все ли так, или, может быть, на что-то обратить внимание и, как говорится, просто быть откровенным, да, с вами и копнуть глубже какую-то проблему, возможно, предотвратить
5: Откорректировать. Да, можно откорректировать, да, детско-родительские отношения. Я хорошо работаю с этим. Если поведенческие мотивы обуславливают изменение поведения, мы вместе с родителями или с родителем находим варианты, как помочь семье, как изменить этот опыт и заместить на конструктивный. Можно прийти по телефону 8-903-605-83-23, связаться со мной и прийти на консультацию. Можно, если подросток, например, проявляет, ну, согласен инициативу, или проявляет, или согласен, можно прийти всем. Можно прийти отдельно родителям, можно прийти отдельно маме или папе.
4: Иногда можно ли вас приходит. Найти в социальных сетях?
5: Да, можно найти в социальных сетях.
4: ВКонтакте Ольга Алексеева, психолог. Психолог. Да. Отлично. Друзья, имейте в виду, пожалуйста, запишите для себя, Ольга Алексеева, психолог, я думаю, вы точно не ошибетесь. Это, мне кажется, очень такой важный минимум. Хотя бы просто поговорить, либо убедиться, что все в порядке, либо понять, что вот те инструменты, которые мы, как родители, из любви, из страха или неопыта применяем, не всегда могут сработать хорошо. Я надеюсь, что этот новостной фон, который спровоцировал нашу с вами встречу, прекратится, а мы встречаться не перестанем. Ольга, спасибо вам огромное. У нас в гостях в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» сегодня психолог, психотерапевт, семейный психолог и специалист по работе с подростками и детьми, ведущая групп «Психолог НГСУ», преподаватель, спикер лекториума для родителей Центра Вега Ольга Алексеева. Ольга, спасибо большое.
5: Благодарю вас.
4: Благодарим и вас. И, друзья, продолжаем эфир. Оставайтесь с нами.
3: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи. В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о строительстве объездной дороги вместе с федеральным ритейлером, соглашении нижегородского предприятия с «АвтоВАЗом», участках под инвестпроекта в Нижегородской области и итогах акции «Монетная неделя». Ритейлер «Магнит» реализовал совместный инвестиционный проект с администрацией города Дзержинска. Вокруг поселка Дачный, где находится распределительный центр компании, построена объездная дорога протяженностью более 3 километра. Общий объем инвестиций в проект составил 500 миллионов рублей. Площадь распределительного центра в Дзержинске составляет более 57 тысяч квадратных метров. Логистический хаб является одним из крупнейших в регионе. Он работает со 136 поставщиками продукции, 10% из которых местные компании. Ранее трафик грузовых автомобилей шел через населенный пункт. Это около 150 больших грузов ежедневно. Также открытие дороги позволит сократить время доставки товаров в магазины Нижегородской области. «АвтоВАЗ» и Нижегородский завод спецавтомобилей «Промтек» подписали соглашение о партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий в области производства и реализации специальных транспортных средств, которые дополнят существующую продуктовую линейку отечественного автогиганта. Ключевым направлением сотрудничества станет увеличение модельного ряда коммерческих и специальных автомобилей и расширение каналов сбыта. Коммерческая техника «Промтеха» будет доступна клиентам через официальную дилерскую сеть «Лада». Такой формат позволит предложить покупателям более широкий выбор транспорта с едиными стандартами продаж и сервисного обслуживания. Компания «Икар Инвест» вложит 220 миллионов рублей в создание промышленного парка на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Земельный совет при региональном правительстве согласовал выделение участка. В промышленном парке планируется размещение производственных компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере автомобилестроительной и легкой промышленности. Всего земельный совет согласовал участки под 11 проектов. Общий объем инвестиций по ним составит около 2 миллиардов 800 миллионов рублей. В частности, ООО «Гидрострой НН» вложит 111 миллионов рублей в строительство цеха по производству комплектующих для очистных сооружений в Дзержинске. ООО «Арзамасская гостиница» 90 миллионов рублей в строительство гостиницы на 30 номеров в Арзамасе. ООО «Секрет Море» 140 миллионов рублей в комплекс по переработке рыбы и моллюсков в Арзамасе. НБД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе. Также в нашем канале в МАКС.
5: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область освещаем, обсуждаем и узнаем, что появилось, может быть, нового, а возможно, собственно, узнать вообще, что это такое и как правильно теми или иными компетенциями воспользоваться. И вот сегодня я пригласил к нам в студию человека, с которым пока вот по профессии врач-косметолог Юлия Якубовская, руководитель клиники врачебной косметологии 3D. Я лично не сталкивался с косметологами, да, не обращался к косметологам, и если я смотрю в зеркало и понимаю, что не то, что годы берут свое, да, рано еще так говорить, но все же хочется выглядеть свежо, актуально, и понимая, что просто умыть лицо и побриться не хватает, а девушки вообще щепетильнее относятся к этому. Вообще, с чего нужно начать? Обращение к психологу, прийти в клинику, я не знаю, там, или посмотреть в интернете, в соцсетях какие-то модные процедуры, сказать, о, это мне нужно вообще, как правильно?
2: Ну, на сегодняшний день косметология – это прежде всего изобилие. И, конечно, как обычному человеку что-то выбрать на сегодняшний день очень сложно. И я хочу сделать для наших слушателей эфир на самом деле полезным и дать такую шпаргалку, чтобы на это могли люди опираться. Прежде всего, главный вопрос для пациента, для слушателя – это не что сделать, а кому довериться и как не ошибиться. Почему? На сегодняшний день самое важное в этом деле – это безопасность. И почему безопасность? Прежде всего, очень много социальных сетей, где информируется, много там информации,

0: информации, до после фотошопированы все фотографии, показывают, что человек как будто врач, но это на самом деле не врач, или даже, может быть, в лучшем случае медицинская сестра, которая выполняет, например, врачебную манипуляцию, это еще хороший вариант. Бывают случаи, что какие-то лжеврачи прием ведут в каких-то кабинетах, это могут быть при бизнес-центрах. То есть прежде всего надо обезопаситься. И поэтому начинать всегда с выбора клиники и с выбора врача.
1: Вообще, я, насколько помню, могу ошибаться, но в какое-то время косметология не являлась, да, направлением медицины. То есть это было такое эстетическое искусство, да, то есть просто вот там, тут, как говорят девушки, тончик набросала, крем нанесла, и все, и понеслось. Как правильно выбрать врача? Дипломы запросить, я не знаю. Опять же, ну, спрашиваю я диплом, я же не понимаю, что это за заведение, и как вот здесь быть?
0: Совершенно верно. В начале косметология была, это как были косметички. Когда я даже закончила медицинский институт, я понимала, что я буду вот врачом-косметологом, у меня бабушка профессор медицинского института. Mm-hmm. Она была категорически против, потому что для нее медицина и косметология, мы стали врачи-косметологами. До мы были все врачи-дерматовенерологи. То есть это однозначно все. Медицинский институт заканчивают, по профилю заканчивают. Дерматовенерологи, все врачи-косметологи. Потом врачи-косметологи. Конечно, каждый пациент приходить в клинику и говорить, покажите свои дипломы, не может. И это даже, наверное, и обидит врача. Обидит врача, если он на самом деле врач, это как-то даже, мне, если придут на прием, скажут, покажите свои дипломы. Я не знаю, конечно, я покажу, но, наверное, я косо посмотрю на этого пациента. Вот. Как обезопаситься? Вот есть клиники, и если клиника серьезная, всегда есть сайт. На сайте вся документация, медицинская лицензия, что это косметология, деятельность, дерматовенерология, все специалисты по всем направлениям описаны, какие там дипломы, сколько лет стажа, какая аккредитация, это вас обезопасит, потому что это считается сайт, это юридическая информация. И если даже вам дают рекомендацию на какого-то, например, врача-косметолога или косметолога, вы еще не знаете, вы посмотрели даже где-нибудь на соцсетях, выбрали, вы спросите, где принимают этот врач или специалист. Соответственно, вы ищете сайт, нашли сайт, всю информацию проверили. Если вы не видите эту информацию, вы в соцсетях можете запросить. Если вы не получаете данную информацию или какие-то нестыковки происходят, соответственно, я бы не стала к такому специалисту обращаться.
1: Юлия, ну смотрите, если мы говорим про клинику врачебной косметологии 3D, где, собственно, вы являетесь руководителем, врачом косметологом со стажем 22 года, кстати говоря, я хочу спросить, ну хорошо, вот выбрали мы клинику, врачу вроде доверяем, ну как доверяем, пришли, внушает доверие. Дальше пошли процедуры. И вот здесь, ну извините меня, но мне кажется, что иногда, будь то косметология или просто медицина, нам иногда назначают те процедуры, которые, в принципе, не нужны, не важны и просто увеличивают чек. Как вот этого избежать? Как избежать лишних процедур? И как выбрать именно необходимые?
0: Вот совершенно верно. Бывают врачи, они врачи, но почему-то думают, что надо пациенту потихоньку входить в косметологию. Делают бесконечную биоревитализацию. Вот вам даже, Андрей, сделать биоревитализацию, вы скажете, что я получил? Специалист вам скажет, еще раз сделаем биоревитализацию. И вы до бесконечности, там, 3-5 процедур, как по назначению врача это может быть, делаете, и уже, конечно, за это время может быть разочарование в косметологии. А есть так называемые якорные процедуры. Это процедуры, которые на 70% дадут результат с одной процедуры. И их необходимо вычленять и уметь немножечко вот понимать. Там все очень просто и логично должно быть. И когда просто и логично, и человек остается доволен, и пациент доволен, и врач доволен, и, соответственно, дальнейшие процедуры уже врачу доверяет пациент и приходит. И про эти якорные процедуры в

0: тоже можно обозначить.
1: Да, давайте обозначим, потому что, ну, чтобы было понимание, на что вообще стоит обращать внимание, чтобы вот этот реальный результат получить. Хотя я прекрасно понимаю, что результат будет, но ведь его еще нужно же поддерживать, да, потому что волшебные кромки шедевр не существует в камерах, и нет, наверное, волшебной пилюли. Итак, якорные процедуры, которые реально приносят результат.
0: Здесь мы определяем прежде всего морфотип старения. У нас больше всего морфотип.

0: исправление ткани видно сразу. Через 2 месяца мы видим полный результат. Как правило, люди довольны, ну, на 100%, конечно, я не буду говорить, но на 95% пациентов довольны этим результатом, потому что они видят эффект перенаправления, эффект лифтинга, подтяжки лица, и, соответственно, продолжаем уже дальше какой-то другой, ну, другие процедуры, которые уже необходимы по морфотипу старения или по имеющимся эстетическим недостаткам. А вот, например, совершенно противоположный тип старения, это мышечный, когда, например, человек теряет подкожно-жировую клетчатку. И когда теряется подкожно-жировая клетчатка, очень много кожи становится. И эту же кожу надо как-то сократить, получается. И мы делаем микроигольчатые, например, РФ-лифтинги, вводим полимолочную кислоту. И это тоже с одной процедуры 70% результата. То есть есть такие процедуры якорные. А если вот, например, если брать любимую биоревитализацию, любимую для многих косметологов на самом деле, то, например, она очень подходит при мелкоморщинистом типе старения. Да, при мелкоморщинистом типе старения мы без биоревитализации не можем обойтись. То есть вот есть такие вот якорные процедуры, которые на самом деле можно узнать у врача. И прежде всего, когда, конечно, приходите там на консультацию, вы должны знать, что даст эта процедура. То есть на самом деле так и задать этот вопрос. Если она не даст должного результата, который человек ожидает, может лучше на самом деле поискать еще другого врача, который может дать этот результат. А если, посетив там несколько врачей-косметологов, все-таки человек убедится, что это нереально, тогда рассматривать уже другие варианты. Есть пластическая хирургия.
1: Вот, пластическая хирургия, а здесь косметология. Вот просто иногда все это вот благодаря соцсетям сливается все в одну картинку, что одно от другого не отличается. Юлия, тогда вопрос такой. Хорошо, вот человек сделал процедуру, он увидел видимый результат. Мы же прекрасно понимаем, мы реалисты, этот результат не навсегда. А, понятно, что зависит, наверное, от индивидуальных параметров, насколько часто нужно делать те или иные процедуры. Там есть свои нюансы, там есть свои какие-то особенности, подводные камни. Это мы сейчас, если будем обсуждать, мы уйдем в долгую дискуссию. Как вы сопровождаете клиентов, пациентов, да, вот, вот есть результат, что дальше? Вот человек пришел, сделал, порадовался, дальше он остается с вами и должен приходить на какие-то поддерживающие процедуры, или он получает готовый рецепт того, что там на ночь не пить кофе, там, не знаю, с утра там, да, делать зарядку для лица, что-то такое.
0: На самом деле сегодня вообще косметология идет по превентивному пути. Кроме того, что мы делаем там инъекционные, аппаратные процедуры, да, так как у нас врачи интегративной медицины, мы очень стараемся информировать пациента об образе жизни. Однозначно это первое степенное значение. Если человек не спит ночами, например, если он принимает алкоголь на ночь, конечно, все равно проснется, что бы мы ни делали, с отеками. Это имеет. И мы информируем пациента, по крайней мере, стараемся. И они потихоньку начинают нас слышать. И это тоже очень хорошо. Да, у определенных процедур есть определенные тоже, например, где-то курсовые, где-то однократные. Вот, например, смаз-лифтинг – это однократная процедура, раз в год выполняется. И в среднем пациенты, которые любят эту процедуру, приходят один раз в год и делают эту процедуру. Например, ботулинотерапия, срок в среднем, это 4-6 месяцев. И пациенты информированы, что раз в полгода они должны делать ботулинотерапию. И кому нравится этот результат, они сами с радостью бегут делать эту процедуру. И большинству, конечно, это нравится, эта процедура, потому что она... 100% попадание, и, скорее всего, ботулинотерапия – вход в косметологию для многих пациентов. Хотя многие боятся слышать слово «ботокс».
1: Да, вот о тех, кто боится, и о тех, кто ничего не знает о косметологии, но так или иначе появляется у вас в качестве пациентов, мы поговорим во второй части программы, друзья. Напомню, в гостях у нас врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиники врачебной косметологии 3D Юлия Якубовская. Это программа «Суть дела». Продолжим буквально через одну минуту. Оставайтесь с нами. Самое интересное оставили на вторую часть.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: рандеву.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: рандеву. Продолжаем эфир, друзья. Это программа «Суть дела». У нас в гостях врач-косметолог со стажем 22 года, руководитель клиники врачебной косметологии 3D Юлия Якубовская. У нас такие дискуссии сегодня и в эфире, и за эфиром. Но вот к самой интересной теме подобрались, потому что давайте будем честными. Мы, мужчины, являемся, наверное, пока что таким экзотическим пациентом для косметологии. Ну, в большинстве своем, я говорю, умыться, вытер лицо полотенцем, смахнул волосы направо или налево, кому как больше нравится, и пошел. Вот. Юлия, мужчины, к вам, давайте начнем с того. Мы можем к вам обращаться в клинику? Или нам вход закрыт?
3: На сегодняшний день у нас становится все больше и больше мужчин в косметологии, потому что все понимают, что это прежде всего уже приравнивается, можно сказать, к уходу за собой. Это необходимость современного мира, который нам диктует свои определенные тоже условия. И следить за собой, ухаживать – это то же самое, посещать косметолога. И тут, конечно, зависит от возраста. Мамы, например, которые являются нашими пациентками, приводят своих детей, сыновей, подростковом уже возрасте. Mm-hmm. Начинают их учить. Делаем чистки, у нас эстетисты делают, пилинги делают. И они уже входят в косметологию. Понятно, пациентам X-поколения очень сложно, это точно. Следующее поколение Y уже гораздо легче относится. И с каждым поколением у нас на самом деле все больше. И поколение X, например, мужчина, в основном, да, большая часть, конечно, приводят жены, знакомые знакомых. Но они приходят, когда видят результаты, они посещают клинику. И они самые пунктуальные мужчины и самые преданные, между прочим, пациенты.
2: Вот. Тогда вопрос такой. Вот мужчины, допустим, возьмем, да, там, старше 40, с чего им начать? На что им обратить внимание? Понятно, что многое индивидуально, но все же, с каких процедур, как правило, они начинают свой путь в косметологии для того, чтобы выглядеть, ну, не хуже, чем Бекхэм, будь он здоров, да, или Брэд Питт, например, в свои там уже почти 60?
3: Прежде всего, конечно, это консультация. И когда мы мужчинам подбираем процедуры, мы подбираем, прежде всего, эффективные, чтобы он увидел результат, он должен увидеть этот результат. И стараться максимально психологически комфортно. Между прочим, говорят, ой, мужчина слабый, инъекции не выдержит. Ерунда полнейшая. Если ты человеку нормально объяснишь, что это на самом деле не больно, мы максимально делаем комфортно, и там анестезия, они даже не чувствуют. По сравнению даже с женщинами гораздо легче переносить процедуры. Самые, конечно, активные процедуры лучше – это ботулинотерапия, потому что у большинства мужчин очень активная мимика.
2: Ну.
3: И когда мы делаем эту ботулинотерапию, через 2 недели, когда расправляются морщины, конечно, мужчина это видит и верит в косметологию. Вторая процедура, когда, например, плывет овал лица, тот же самый смаз-лифтинг, без следов совершенно процедура. То есть пришел нормальный человек, ушел лучше. И в течение 2 месяцев, нарастает результат. То есть без травматизации. То есть вход, понятно, должен быть эффективный прежде всего и менее травмирующие. Но сейчас на сегодняшний день вся косметология, она менее травмирующим путем, потому что мы все занятые люди, нам не хочется восстанавливаться.
2: А для многих лицо это еще и, как говорится, всегда работа, бизнес, и невозможно там, да, ходить с красным лицом очень-очень долго.
3: Совершенно верно.
2: Юлия, вопрос такой. Получается, главное это найти своего косметолога, именно с медицинским образованием, правильно начать с консультации и здесь, наверное, ничего не скрывать. Я так правильно понимаю?
3: Совершенно верно. Косметология – это наука, и это поэтапный процесс. Первое. Вы находите клинику и врача, проверяете лицензию. Однозначно вы должны понимать, что это врач-врач, потому что я на сегодняшний день знаю клиники, в которых

0: Сайт вашей клиники, как вас найти?
1: Мы находимся в центре города. Это Ашарская 1, корпус 2. Находимся, это территория, получается, двор Лобачевский Плаза. Снаружи все кипит, деловые кварталы. Заходите за ворота буквально, и уют, красота, тишина. Главное в нашей клинике не только медицинский подход, конечно, он первостепенный, но и уют, и сервис имеют огромнейшее значение. Все комфортно, парковка для пациентов имеется в центре города. Это, кстати, тоже очень важно.
0: Это важно.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о первой очереди туркомплекса на Грудном канале, годовой инфляции в Нижегородской области, реализации исторической недвижимости и итогах акции «Монетная неделя». В Нижнем Новгороде совершено строительство первой очереди туристического комплекса «Экопарк» на Грибном канале, пятизвездочном отеле на 265 номеров. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что комплекс ориентирован на здоровый образ жизни, и на его территории будет полностью исключена продажа алкоголя. Инфраструктура парка объединяет гостиницу, ресторанное общественное пространство, а также термальный комплекс с бассейнами под открытым небом. Открытие термального комплекса запланировано на третий квартал 2026 года. На прилегающей территории создается спортивная инфраструктура. Это первый отель в Нижегородской области, созданный в рамках льготного кредитования по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» и в рамках заключенного соглашения о защите и поощрении капиталовложения, позволяющего заморозить текущие налоговые и регуляторные правила на весь срок действия соглашения, а также компенсировать часть затрат на создание объектов и инфраструктуры. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в марте 2026 года увеличилась с 6,5% до 6,7%, говорится в сообщении Волговятского главного управления Банка России. В Нижегородской области годовая инфляция в марте немного выросла до 5,7%, но по-прежнему остается ниже общероссийского уровня 5,9%. В округе в целом и в 10 регионах ПФО в отдельности в марте цены росли чуть быстрее, чем в феврале. За март цены увеличились на 0,7%. В Нижегородской области на 0,8%. Из продовольственных товаров в марте продолжали дешеветь молочные продукты благодаря росту производства сырого молока в начале года. При этом из-за традиционного увеличения спроса перед праздником выросли цены на куриные яйца. Среди непродовольственных товаров снизились цены на бытовую технику, в том числе из-за того, что люди меньше покупали кредит, прокомментировали в Волговятском главном управлении Банка России. Особняк Ильиной на улице Минина в Нижнем Новгороде выставили на торги. Начальная цена исторического здания составляет 10 600 000 рублей. Площадь здания составляет более 370 квадратных метров. Общая площадь земельного участка – 794 квадратных метра. В конкурсной документации отмечается, что имеется техническая возможность подключения здания ко всем видам инженерных сетей. Место расположения строения является чрезвычайно привлекательным для объектов коммерческой и жилой недвижимости, что обусловлено хорошей транспортной доступностью и историко-географическими характеристиками места. Вид разрешенного использования участка – деловое управление, возможное использование объекта – гостиница, прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. В Нижегородской области создан портал с информацией о 80 объектах исторической недвижимости, предназначенных для покупки. На сайте «Купить УКНРФ» можно в режиме реального времени отслеживать, какие архитектурные памятники находится в стадии активных торгов. НВД Банк в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» вернул в оборот более 123 тысяч монет разного номинала. Их сумма составила 585 тысяч рублей. Чаще всего сдавали монеты номиналом 10 рублей, более 45 тысяч штук, и номиналом 10 копеек, более 18 тысяч штук. Также в этом году было сдано большое количество монет номиналом 1 копейка – 4 464 штуки. При этом 3 900 из них обменяли в одном офисе. Возвращение монет в денежный оборот позволяет повысить эффективность денежного обращения и оптимизировать затраты на выпуск разменной монеты. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса. Эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Макс.
0: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Рандеву. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту область освещаем, знакомим вас и сами открываем что-то новое. И вот сегодня как раз тот случай, когда мы, казалось бы, в знакомом искусстве, а это искусство отчасти, да, в направлении медицины, поговорим о чем-то новом. У нас в гостях сегодня кандидат медицинских наук, основатель и ведущий специалист клиники «Приятная стоматология» Рустам Шакеров. Рустам, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рустам, ну вот как раз что новое? Ну, казалось бы, стоматология. Все мы знаем. Чистить зубы как минимум 2 раза в день. Раз в полгода приходить к стоматологу, если ничего не беспокоит. Правильно выбирать зубные пасты, зубные щетки и то. Сейчас такое разнообразие, что ты понимаешь, может быть, вернуться к зубному порошку. Так вот, я к чему? Появляется что-то новое, и это новое сейчас, насколько это веяние моды или действительно необходимо в стоматологии применение искусственного интеллекта?
2: Да, еще раз добрый вечер. Вот касаемо вопроса 2 раза чистить зубы. Конечно, нужно их чистить 2 раза в день минимум, и желательно это делать после еды. Потому что, в первую очередь, мы чистим зубы для того, чтобы убрать остатки пищи и налет.
1: Вот это всегда для меня был извечный вопрос. Супруга говорит, нужно... Вот встал, пошел умываться, вот почистил зубы, и потом завтракаешь. Я говорю, нет, давайте-ка вот так вот. Прополоскал, позавтракал, потом почистил.
2: Кому нравится до, пожалуйста, но после завтрака и после приема пищи обязательно нужно чистить зубы. Тогда они вам прослужат гораздо дольше.
1: Вот.
2: Да, вы сказали по поводу современных новых веяний. Искусственный интеллект, он сейчас очень хорошо везде включился, очень хорошо везде внедряется, и стоматология тоже является, не отстает от времени прогресса. Основная мысль какая? Вот мы используем искусственный интеллект не для того, чтобы произвести впечатление, а для того, чтобы дать нашим пациентам то, чего нельзя купить за деньги. Это абсолютная предсказуемость и чувство спокойствия. Ну, пусть кто-то скажет, что это новый стандарт, но, скорее всего, да, протокол безопасности в стоматологии.
1: Хорошо, а как вот в вашей клинике «Приятная стоматология» применяют эту технологию, искусственный интеллект, то есть как он работает у вас?
2: Давайте сначала, почему именно искусственный интеллект, потому что вот все-таки искусственный интеллект – это экспертность, некая экспертность, и искусственный интеллект, он это про данные и их анализ. То есть основная проблема в диагностике заключается в том, что это человеческий фактор. Усталость, стресс, сложность обработки данных на 3D-снимке. И вот основная задача искусственного интеллекта – это стать вторым экспертом, который ничего не пропустит. Это логичное и предсказуемое развитие доказательной медицины. То есть можно еще сказать про тенденцию развития в мире, но вот она в разных сферах как бы есть, да, все равно исполняется. И все равно это алгоритм, запущенный человеком, и сам человек, он не всегда может все понять и пропустить.
1: То есть, Рустам, я правильно понимаю, что искусственный интеллект сейчас, на данном этапе, мы понимаем, что дальше будет он развиваться еще, и да, и мы будем, если с вами встречаться регулярно, вы будете каждый раз открывать для нас новые миры в этом плане. Но сейчас чисто конкретный наглядный пример. Делается 3D-снимок зуба, и для того, чтобы врач ничего не упустил в процессе лечения, реконструкции, я не знаю, как правильно называются эти медицинские процедуры, делается анализ этого снимка, делается анализ каких-то вводных данных пациента, возраст, там, да, наличие тех или иных там, особенностей, инфекций, прикус, не прикус. Я сейчас просто вот говорю. И искусственный интеллект, специальная программа, персонифицированно, дает какие-то рекомендации и говорит, что необходимо сделать. Или нет?
2: Она не совсем, скажем так, персонифицирована в плане того, что возраст... Мы указываем возраст для того, чтобы ну, вообще иметь статистику. Да, то вводим, потому что все равно в амбулаторной карте все привязывается. Искусственный интеллект, он просматривает те позиции, которые не всегда удачно можно увидеть глазом. То есть какое-то строение каналов, какой-то дополнительно скрытые участки, какое-то воспаление, потому что, ну, я еще раз говорю, что человек, доктор, который вот целый день проработал, вот у него приходит пациент, он смотрит, он просто из банальной усталости может это пропустить. Искусственный интеллект, он не даст это пропустить. Он скажет, обратите внимание сюда, здесь есть некоторые образования, которые нужно увидеть, их полечить, либо что-то убрать. Вот, это все-таки квинтэссенция двух, да, искусственного интеллекта человека, она обязательна. И искусственный интеллект, он не является, что вот именно так, как он показал, и по-другому не может быть.
1: Uh-huh.
2: Тут все равно окончательный результат говорит врач. Действительно это так, и мы можем это сделать, либо это нужно делать какие-то дополнительные манипуляции.
1: Тогда вопрос. Я правильно понимаю, что применение искусственного интеллекта в стоматологии, в приятной стоматологии у вас в клинике, он ускоряет процесс вообще принятия решения и, соответственно, лечения? Это так?
2: Да, совершенно верно вы сказали. Как нам вообще стоит, к чему нужно правильно приходить? Любое лечение, оно должно быть прогнозируемым.
1: Угу.
2: То есть пациент, когда приходит в ту или иную клинику стоматологическую, он все-таки должен понять, какой у него будет результат. Не вот так вот, я врача так вижу, я так сделаю.
1: Угу.
2: Мы с помощью искусственного интеллекта, да и вообще цифровой стоматологии, которая сейчас очень хорошо применяется, я надеюсь, что это в большей части клиник, которые используются, она позволяет уже отдаленно видеть результат, который может быть.
1: Угу.
2: Вот, и к этому результату уже можно правильно идти. То есть, когда мы готовимся к тем или иным операциям, мы делаем фотопротокол пациентов, мы сканирование делаем, 3D, сканирование полости рта сканерами цифровыми, совмещаем компьютерную томографию и сканы, что нам позволяет визуально видеть, куда мы можем поставить имплантаты, как мы все это, как мы правильно можем удалить, и насколько точно у нас будет. Самое основное – это конечный результат, насколько он правильный будет.
1: Соответственно, что это дает вашим пациентам, если говорить вот так вот тезисно? Безопасность, спокойствие?
2: Безопасность, спокойствие и уверенность, что все будет сделано хорошо и правильно, с минимальным количеством ошибок, которые нас уберегают от того, что рука так взяла, бывает.
1: Понятно. Рустам, еще один вопрос, прежде чем возьмем небольшую паузу. Я понимаю, что искусственный интеллект – это штука новая, для кого-то интересная, кто-то с опаской смотрит, да, там, ну, все люди разные. Но все же, как это отражается на стоимости услуг? Это вообще дорого?
2: Ну, тут, наверное, важно говорить о ценности, а не о цене. Да, использование вот новых технологий, они, конечно, требуют денежных вложений от клиники. Но для пациента это, скорее всего, доплата не за картинку, а страховка от более серьезных трат в будущем. Когда лечение спланировано идеально, и вы не сталкиваетесь с перелечиванием, осложнениями или с неожиданными дополнительными процедурами, конечно, оплатите за предсказуемость, конечно, для пациентов, если им это все правильно донести и объяснить, что это ваша безопасность, это ваша успешная в дальнейшем процедура. Они достаточно правильно все это воспринимают и с пониманием относятся.
1: Хорошо. Тогда два самых важных вопроса, таких вот основополагающих. Я предлагаю их коснуться во второй части нашей программы. Друзья, напомню, у нас в гостях сегодня в программе «Суть дела» на радио «Рандеву» основатель, ведущий специалист клиники «Приятная стоматология» и кандидат медицинских наук Рустам Шакеров. Мы продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: «Рандеву». Друзья, продолжаем эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». У нас в гостях кандидат медицинских наук, основатель, ведущий специалист клиники «Приятная стоматология» Рустам Шакеров. Мы сегодня говорим про искусственный интеллект, как он применяется в приятной стоматологии. И, собственно, уже выяснили, что это не какая-то блажь, это не модное веяние, которое, знаете, просто вот как эко, био и все, а на самом деле это просто маркетинговый ход. Здесь нет, здесь действительно применяется для того, чтобы проанализировать 3D-снимок, томограмму, чтобы увидеть рентгеновский снимок в правильном ракурсе, не упустить нюансы, потому что... Кто был у стоматолога, у современного, знает много разных приборов, много разных штук. Но темп и интенсивность, и бывает сложность процесса такова, что переключиться с одного пациента на другого, действительно, чтобы избежать ошибок, вот искусственный интеллект, мы выяснили с Рустамом Шакеровым, он помогает. Но появился вопрос, и он меня мучает гораздо дольше, чем, собственно, детский страх похода к стоматологу. Еще со времен выхода фильма «Матрица». Можно ли доверять искусственному интеллекту или нет? Потому что иногда спрашиваешь у умных гаджетов, какой-нибудь вопрос задаешь, они тебе говорят: «Да, все абсолютно верно». А потом говоришь: «Точно? Нет». В общем, вот эти вот все нюансы. Есть ли какие-то специальные, может быть, протоколы для стоматологии разработанные, где действительно берется только проверенная информация со всего мирового опыта? Или здесь тоже есть система проверок, перепроверок?
2: Хороший вопрос. Поймите, все равно стандарт или протокол как такового пока еще, конечно, нет. Да, в плане работы с искусственным интеллектом, потому что это все новое. Оно все разрабатывается, постоянно модернизируется. Все-таки надо понять, что искусственный интеллект, он диагноз не ставит. Он всего лишь выделяет зоны внимания, чтобы доктор, который там поработал, может быть, устал, чтобы он, вдруг он что-то пропускает изначально, когда смотрит кота, искусственный интеллект ему подсказывает: обратите внимание на этот зуб, здесь столько каналов, здесь такие ответвления, здесь есть изменения в гайморовой пазухе. Вот, и мы доверяем этой системе, да, это... Искусственный интеллект, он в стоматологии называется диагнокат. Вот ребята, они очень хорошо, вот как раз, когда разрабатывали эту систему, очень долго и сильно внедряли все манипуляции, все идеи, стандарты, которые врач должен видеть, но, к сожалению, из-за банальной человеческой усталости может пропустить.
1: Понятно. Хорошо. Я правильно понимаю, Рустам, что искусственный интеллект выступает как, можно так сказать, он и не третейский судья, но в то же время он просто еще один специалист, который не устает, который не теряет фокуса внимания, и решение принимает сам врач-стоматолог.
2: Конечно, да, еще раз. Искусственный интеллект, он обучен алгоритмами, который прошел миллионы их людей, много раз клинических случаев были пройдены. И вот этот алгоритм физически одному человеку накопить невозможно. Поэтому это помощь, но все-таки окончательно по тому или иному результату диагноз ставит врач, а не искусственный интеллект.
1: Все-таки, друзья, вера в человека у меня неумолимо больше, чем вера во все современные гаджеты. И как здорово, что люди талантливые, которые посвящают профессии очень важной, стоматологии, всю свою жизнь, многие-многие годы, по-прежнему остаются востребованными. Рустам, прежде чем завершим, давайте напомним слушателям и, собственно, и мне, как найти вашу клинику, где она находится, какие координаты?
2: Ну, координаты очень простые. Мы находимся в центре Нижнего Новгорода, на улице Максима Горького, 220. Это вот участок улицы Максима Горького от площади Свободы в сторону площади Сенной.
1: Понял.
2: Да, мы находимся, еще раз, Максима Горького, 220. Вход у нас со двора. Мы всем всегда рады. Работаем с понедельника по субботу. С 8 до 8.
1: Записаться можно онлайн?
2: Записаться можно онлайн. Через телеграм-ботов можно записаться. Можно позвонить по телефону. 234-01-34, и наши администраторы ответят на ваши вопросы и предложат, конечно же, удобное время для вас, для записи и для консультации.
1: Администратор – человек, правильно я понимаю?
2: Администратор – человек. Все-таки нет ничего лучше, чем живое общение с человеком.
1: Вот, друзья, поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Клиника «Приятная стоматология», основатель, ведущий специалист и кандидат медицинских наук, а это важно, Рустам Шакеров. Собственно, может быть, вы и собственно, встретитесь с нашим гостем. На какое время рассчитывать, на какую консультацию, сколько по времени он занимает первичное, для того, чтобы прийти, обговорить, сделать осмотр и понять, что и как делать?
2: Ну, я бы рассчитывал на то, что если у вас есть на руках снимки, если вы хотите получить прям совсем хорошую консультацию, это час-полтора времени, чтобы мы смогли с вами все обсудить и выявить ваши проблемы, спрогнозировать возможные варианты, которые мы увидим. Поэтому час-полтора времени это на консультацию, я считаю, должно быть не меньше.
1: Отлично. Друзья, если придете на консультацию, вы убедитесь, что с Рустамом, во-первых, очень приятно общаться, и, во-вторых, всегда по делу. Рустам, огромное спасибо. С большим удовольствием приду к вам на консультацию и просто понять, как сделать так, чтобы продолжать говорить, радовать и себя, и других улыбкой.
2: Благодарю вас.
1: Спасибо большое. У нас в гостях основатель, ведущий специалист, кандидат медицинских наук, клиники «Приятная стоматология» Рустам Шакеров. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.